Это сисина сасатуян витаде Викашери Пириди Лаям витанаде Снаю паддатия пинавимитаде Рудире Рудире